0: Radio Collège, l'émission qui vous fait rêver.
1: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров персональный спутник.